0: Идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Судьи суд за красными стенами! Райт объявляет аборт в системе!
1: Атака на рассвете! Не стану возражать! За нашу свободу хлыстом карать!
2: Святая Мадонна! Научит нас драться! Феминистка Магдалена! Пошла на демонстрацию!
3: Бунт России!
4: Харизма протеста!
3: Бунт России!
4: Путин достал!
3: Бунт России!
4: Мы существуем!
3: Бунт России!

Режим! Идет цезурочное ведение! Пришло время подрывного столкновения! Стая СУК сексистского режима просит прощения феминистского клима!